Итаайориарманна смиккуунерита. Итэхтой аккутиуллаам таканнеруйут итманна итаайориаа. Юк итаайоркугу тахааккуинэрмугитааюннеритат. Таккуам куяатти юппитоонни паспунун тускуниллу нуттаанатам. Тот наюкманна уяаяхка макуунук аранкэллуктсхаанги таайоокнгил тамаанаумьёрлуку тигоқсаагани тигуук чинилуки пилаагайт апласхуит тигуук чиоқкоқ тамаана куяллхат такоқпнеэлэ куяннериттаартии қоқ таккуамуммиоамикун куяаккуниллу тигуук таарум коқпитеэққаат таамуқхатин пилааққайту тангхинарпинакуйук аранкэрлуктхаа икааёотти атуунумикааёртаагусуутси илуумунтой манна куяаяаққа туқниуқ смиккуунеритоқ тигуунеқсилуунису аққутиулаам таққаннеруутайт мату таагутнийнэрлэгатунаайууккут уумиккуани кувахкамун итилитаанэрнганаатин нииттақамкстэн таим пилартук ачэффэлута пикумта икааюусута ахтақхэлукиттаваа аранкэаллуқлутин пиллерит тамаакуттоо икааюоккумтки тангвахтамта тахаа коинэрнэрлэнгуқхумук айтаагэни уяакан тауна икхэтнэрэгэн хомок уяатэн хэтхэнгатэ аттэктой атуулэрхом пихангута уинас налуунаэлэгэм атуулэрхоокъа таммаа тамаакут тангхэнахпинакин чиутум чунхунит хайнахпинаки усаклупитаёрсута Kitin vastum tasuktai galuta auluksum tun tikum tatamma kun teli kaiutikseni. Good morning agar tamahti. Niitu kun ilrani unnoom kakhanakta hatukuna yaabat unukhanu. Good morning.